0: всякое дыхание да хвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов».

0: микрофона Людмила Зотова. В прошлых наших встречах мы говорили о разнообразии христианских храмов в нашем городе, беседовали с некоторыми руководителями церковных хоров, говорили об истории, видах, особенностях духовной музыки. А гостем нашей сегодняшней передачи стал протоиерей Виталий Головатенко, настоятель храма Рождества Богородицы при Санкт-Петербургской консерватории. Здравствуйте, отец Виталий.
1: Добрый вечер.
0: Ну, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что отец Виталий по своему светскому образованию, прежде чем получить сан священника, он получил историческое образование, а затем музыкальное образование. Так что вот о музыкальной истории, о истории духовной музыки Санкт-Петербурга, я думаю, с кем и говорить, как не с отцом Виталием. Отец Виталий, нашему городу 300 лет. Расскажите, пожалуйста, как за эти годы шло формирование той духовной музыки, которую мы сейчас имеем в наших храмах. Вот 300 лет назад наш город образовался, стали открываться храмы. Духовная музыка, какая она была раньше и как она шла вот к этим дням? Будьте любезны.
1: Да, я думаю, что стоит начать с того, какой музыка русская была до начала, собственно говоря, 18 века, то есть в конце 17 века. Дело в том, что это было время, когда уже, собственно, и раньше стали появляться начатки, но вот уже в это время появился так называемый феномен многоголосия в церковном пении. Ведь до этого времени все пение было строго одноголосным. Я имею в виду вот до XVI века, но с течением времени все-таки влияние народного светского элемента на церковную культуру, в том числе и на церковное пение, продолжалось, и стали возникать разного рода распевы новые, в том числе и новые способы пения. И вот появляется многоголосие, и к концу XVII века это многоголосие уже было достаточно хорошо оформленным. Вот чтобы вы представили себе, что же это за такое многоголосие, предлагаю вам послушать фрагмент одного из песнопений знаменного многоголосия «Единородный сыне». Это как раз конец XVII века.

0: Пожалуйста, продолжайте ваш рассказ.
1: Ну вот, мы сейчас прослушали фрагмент знаменного многоголосия, но знаменное многоголосие не единственная формула многоголосия, которая была. Были еще демейственные.

0: и религиозная, церковная, и культурная была ориентирована, конечно же, на Европу. И отсюда мода, вкус, стиль. Что касается пения, то оно также определялось вкусами нового времени. Главный хор страны – это хор государевых певчих дьяков. Надо сказать, что Петр I...
1: «Всякое дыхание дохвалит Господа».
2: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов».
3: Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. Людмила Зотова, ведущая передачи, приветствует вас и приглашает провести с нами вот эту музыкальную передачу, которую вам предлагаем в течение 45 минут. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Татьяна Захарова, регент храма во имя иконы Казанской Божьей Матери в поселке Александровское, город Пушкин. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Людмила.
3: Итак, речь пойдет о хоре этого удивительного, очень красивого храма, который находится в очень красивой части нашего города. И для того, чтобы нам поговорить о вашем хоре, Татьяна, давайте начнем с музыки. Сейчас прозвучит музыкальное произведение композитора Лядова.
4: Причастный стих «Среды, чашу спасения».

0: Ну что ж, музыкальное произведение композитора Лядова «Чашу спасения» было исполнено хором храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Александровское. Мы теперь знаем, Татьяна, как звучит ваш хор, как звучит ваш храм, и у нас есть возможность поговорить. И, дорогие друзья, задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Татьяна, скажите, пожалуйста, о себе немножечко буквально. Как вы пришли в этот храм? Как началось ваше регенство?
1: Я в юности еще, у меня была мечта такая, Блока, я читала стихотворение, девушка пела в церковном хоре, и у меня романтические такие порывы были, мне очень хотелось вот просто петь в хоре. Вот. И в 20 лет, когда мне было, я впервые попала в храм, и жила я тогда в Пушкине, вот, и попала впервые в Софийский собор.
0: То есть до этого учеником. Вы были человеком невоцерковлённым, да?
1: Я 18 лет крестилась в Никольском соборе. Вот. Но хор до этого... Как бы, я пела в хорах, просто в студенческом хоре пела, а в, цер-

0: церковном нет. Но мы пели церковную музыку в хоре технологического института под управлением Александра Ивановича Крылова. Вот мой первый хор. И вот я впервые вот с церковной музыкой столкнулась, и мне она очень понравилась. Тогда только это разрешили вот петь, только начиналась это исполняться духовная музыка. И после этого я захотела петь в церкви. 20 лет я попала в Софийский собор. Вот, и потом во многих храмах, ну, практически во всех храмах Пушкина я работала. Сначала просто пела в Федоровском соборе. Потом в Знаменскую церковь пришла петь. Регентом у нас была Злобина Татьяна. Вот с ней, в общем-то, я начинала. И тогда стало очень много служб каждый день служить, и некому было вести их. И буквально вот у меня совсем без опыта, без всякого... Буквально я год всего в церкви пела, еще мало чего знала, и вот кинули вести службы. Вот, и вот сразу вот как в омут головой. Вот.
1: То есть вы все на практике постигали?
0: Да, сразу прямо на практике, да, то есть вот...
1: Всё. Татьяна, а музыкальное образование у вас есть?
0: Высшее, да.
1: В консерватории закончили?
0: Нет, я заканчивала музыкальное училище имени Мусоргского и музыкальный факультет института имени Герцена.
1: А Мусоргского по какому
0: по специальности? По баяну.
1: По баяну, да?
0: Да.
1: То есть вот именно дирижирование для вас было новым
0: моментом? Нет, дирижирование как раз на народном отделении, это профильное идет. Дирижирование оркестром.
1: А, понятно. То есть, ну, более-менее вы представляли, как это делать, чтобы звук был гармоничным и правильный. Так, хорошо. А каким образом вы попали в тот храм, о котором мы сегодня говорим? Храм Казанской иконы Божьей Матери.
0: Настоятель храма, отец Борис Куприянов, в то время, когда я работала в Знаменской церкви, он был священником этого храма. И когда... открылась церковь в поселке Александровское. Тогда еще там была только маленькая часовня деревянная на месте разрушенного в 1937 году храма. Его туда назначили настоятелем. И когда мы об этом узнали, наша церковь закрывалась на ремонт, и нужна была какая-то работа. Искали, куда бы пойти еще работать. И пришли к нему, с ним были знакомы. И буквально вот с первой службы он сказал, конечно, мне нужен хор.
1: То есть вы всем хором пришли к нему, да?
0: Нет, у нас было... Ну, костяк был 4 человека. Вот. И потом еще к нам присоединились. И вот ровно, наверное, 12 лет назад, это было сразу после Рождества. Вот, в январе началось служение там с отцом Борисом. И до сих пор...
1: Татьяна, не можете мне немножечко рассказать о самом храме? Потому что храм находится не в пределах нашего города, уже за городом, и не все люди знают об этом храме. Вот почему такое название у этого храма, и вообще чуть-чуть о нем, что вы можете сказать?
0: Храм был построен на месте явления Казанской иконы Божьей Матери. В XIX веке крестьянка местная, ей снился сон, снился ангел. Марфа Якимова, да. Он говорил ей, встань и иди к реке, там будет икона. Она не верила. И вот трижды снился этот сон, и потом она пошла в третий раз, и там была обретена икона. Вот.
1: И на месте обретения иконы?
0: На этом месте, да, был построен храм. Вот. И там был, по-моему, дом... Милосердие, или как называется, ну, там пьяниц исправляли. При храме был такой дом в те времена. А потом храм был закрыт в послереволюционные годы. И в 37... Нет, он не в 37 году. Он во время Великой Отечественной войны бомба попала, он сгорел. Он был деревянный. Сейчас построен, установлен на его месте каменный храм, похожей архитектуры, но каменный.
1: Ну, замечательный, красивый очень храм. И доехать, наверное, туда тоже довольно легко, да? Ну, или как вы считаете, если кто-то захочет познакомиться поближе с этим храмом?
0: Добраться туда удобно или с Балтийского вокзала, или с Ленинского проспекта, вот электрички Лужского направления, поселок Александровская станция стоит, он совсем недалеко от станции. Либо из Пушкина, любым транспортом.
1: Хорошо, прежде чем поговорить более подробно о вашем хоре сегодня, давайте еще прослушаем музыкальное произведение в исполнении вашего хора. Что вы нам можете предложить сейчас, Татьяна? Херувимская у нас, да, по-моему?
0: Херувимская, Чеснокова, Сафроневская.

0: Итак, дорогие друзья, мы слушаем сегодня запись в исполнении хора храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Александровское города Пушкина. И в гостях у нас регент этого хора Татьяна Захарова. Итак, Татьяна, настал черед поговорить о вашем хоре. Вы 12 лет уже руководите этим хором. Вот у вас состав постоянный или он как-то менялся? Расскажите немножечко об участниках вашего хора.
1: Состав хора, он, конечно же, за 12 лет изменился, но есть люди, которые до сих пор, кроме меня, еще
0: верными остались.
1: Верны, да. Ага. Ну, уже меньше, конечно, по времени могут посвящать себя, так как у всех семьи, работы другие. Вот. Но начинали мы были очень хорошими друзьями все вместе, так как пришли вот из Знаменской церкви, Аня Соловьева, Лиза Логвинова, Миша Ефимов. И к нам вот присоединился первым Сережа Шапинский, который до сих пор у нас работает.
0: То вот. Есть вы с Сергеем вдвоем 12 лет там остались, ну, да, за это время?
1: И Никита Захаров тоже с первых же служб тоже был, и до сих пор тоже. Ну, просто кто-то уходил на время, потом возвращался. Uh-huh. Вот. Ну, и у хора тоже разные периоды были. Когда-то мы пели вот квартетом исключительно. Ну, сначала была маленькая церковь деревянная, там больше и не требовалось. Uh-huh. Когда через год открыли каменный храм, там хор можно уже было побольше сделать. И там очень хорошая акустика в нашем храме. Там звучит великолепно. Просто там улучшает даже звучание. Любого хора будет uh-huh. звучать очень хорошо. И петь легко. Вот. И были периоды, когда и 9 человек было, и 10, хотя храм не очень большой. Но там это все, когда народу много в храме на больших службах, то требуется, чтобы хор был больше. А на будничных службах квартетом. Uh-huh. Сейчас у нас период такой, что во многих храмах, может быть, проблемы с мужчинами. Не хватает мужчин, тенора и баса. Потому что они у нас есть, но они очень заняты. Все время. Uh-huh. И на службы не имеют возможности на все ходить. И все держится на женщинах. Вот верные мои помощники. Лера Басанец, Елена Норкина. Вот тоже давно уже в храме работают. Вот. Они самые верные соратники.
0: Но басом при всем при этом спеть они вряд ли смогут, да?
1: Тенором могут, а басом uh-huh. нет, да. Поэтому...
0: Татьяна, вот я думаю, может быть, есть смысл обратиться к нашим радиослушателям вот с таким призывом, что если есть желающие принять участие в церковном пении, они могут каким-то образом вот быть вам полезными, да?
1: Ну, если ведь? Есть музыканты, люди с музыкальным образованием, которые живут не очень далеко, uh-huh. да, от Пушкина, там, Купчино, uh-huh. Пушкин, Павловск, Коммунар, музыканты. Uh-huh. Вот, даже которые не пели, может быть, в хорах, ну, просто голос-то, в общем-то, есть. Но главное, чтобы было образование, чтобы можно было ноты читать, потому что...
0: У вас все с музыкальным образованием.
1: Да, да, у нас все uh-huh. с музыкальным образованием, с высшим все. Вот, как бы мы, когда есть состав, любим петь что-то интересное такое, сложное.
0: Uh-huh. Вот. Ну что ж, мужчины, вот есть повод применить свои силы в этом хоре, или там женщины, как вы говорите, большинство женщин и церковь поддерживает, я думаю, что радиослушательницы наши тоже большинство женщин. Можете обратиться к своим мужьям вот с таким предложением поддержать хор храма Казанской иконы Божией Матери. Хор совершенно замечательный и храм удивительный. Да. Значит, Татьяна, это самая большая ваша проблема сейчас – нехватка мужских голосов да. в вашем хоре, да? А есть ли еще какие-то трудности, сложности в работе? Руководить этим хором?
1: Ну, нет, в остальном да? все, да. Потому что у нас обычно коллектив, люди, составляющие наш коллектив, хор, они друг другу очень приятны, мы все являемся друзьями. Угу. Вот, в основном у нас все одного возраста, примерно, то есть мы вот все вместе растем, угу. взрослеем.
0: И общаетесь не только в храме, но и за пределами храма, да?
1: Да,
0: ну,
1: да, у нас угу. бывают всякие... Какие-то
0: встречи какие-то?
1: Пикники, встречи, uh-huh. что-то, uh-huh. ну, день рождения. В общем, бывает у нас это все, да. Вот, то есть мы именно друзья. То есть у нас нет такого, чтобы кто-то был кому-то там неприятен, какие-то склоки внутри, там, друг uh-huh. на друга. Нет, у нас в этом плане очень дружно. И вообще у нас в нашем храме удивительное отношение к хору. То есть я вот работала в других каких-то церквях, и разное было отношение к хору. Часто как бы вот что-то вот такое вот низшее такое вот, как бы пытались так принизить. Вот. А в нашем хоре, в нашем храме к хору все начинают с настоятеля. Ну, видимо, как вот кто глава, да, что он очень хорошо относится к хору. И все прихожане, все работники в храме, свечницы, повара, все всегда. То есть если приходишь в трапезную, не то что там в дальний угол там и корку хлеба, а главное, наоборот, хору лучшее место, самое вкусное все на стол.
0: Да,
1: в общем, всегда так.
0: Вот, Татьяна, я как раз хотела спросить о вашем контакте с настоятелем храма, с отцом Борисом Куприяновым. Вот какие-то вопросы вместе вам приходится решать? Или вы стараетесь не нагружать батюшку своими проблемами и решаете все как-то вот помимо? Или вот вопросы репертуарного порядка, какие-то там другие проблемы у вас возникающие?
1: Ну, отец Борис, он замечательный человек, очень интересный. У него судьба, жизнь, творческий он человек. Вот. Ну, у нас с ним как бы такие отношения, что он в дела хора, как бы вот в репертуар, как бы он мне указаний не дает таких каких-то. Просто он часто говорит, что что-то ему очень понравилось. Вот. Или что-то сегодня что-то такое вот заунывно слишком было что-то. То есть просто комментарии какие-то, причем абсолютно таким хорошим.
0: Не авторитарным.
1: Нет,
0: плана,
1: нет,
0: да?
1: Абсолютно нет такого, что это я вам запрещаю петь или пойте что-то такое, что я вам говорю. Такого нет. То есть вот абсолютно свобода моя в этом есть. Выбирать
0: это важно,
1: репертуар.
0: Да, для регента?
1: Ну да, я как бы не ограничена в этом. То есть я ориентируюсь вот по составу. Какой у нас сегодня состав маленький, значит, что-то мы поем более простое. Если состав у нас большой, значит, мы можем себе позволить что-то спеть более сложное.
0: А есть у вас какие-то предпочтения личные по отношению к композиторам, пишущим духовную музыку?
1: Ну, мне очень нравится архангельская музыка. Очень. У нас вообще все ее любят. Вот. А вот первое произведение Лядова «Чашу спасения», мы очень любим его исполнять. И вообще это же богородичный причастный стих. У нас церковь Богородицы. Вот. И нам всем очень нравится, именно певцам.
0: А прихожане какой-то контакт с вами имеют, с вашим хором? Вот тоже вы слышите какие-то отзывы?
1: Прихожане у нас очень хорошие, замечательные. После каждой службы не бывает такого, чтобы кто-то не подошел и не сказал спасибо большое за пение. Даже если это какая-то будничная совершенно служба, там мы втроем ее пели. Вот. Всегда подходят и говорят, что а сегодня мы что-то такое спели, там мы рыдали. Или наоборот, что там ангелы летали. В общем, хвалят, да, очень.
0: Вот для вас это важно, да, слышать отзывы о вашей службе, служении?
1: Ну, это приятно, когда оценивается, потому что я свою работу, служение в храме, я очень-очень люблю. Она мне очень нравится. Вот. И как бы, ну, это приятно, да, когда... Хотя и не за это как бы работает.
0: Ну да, вот. Во славу Божью в основном.
1: Да, да, ну, но мне очень, как бы, я когда пою сама, и петь я люблю, у меня какое-то такое одухотворённое состояние, как бы всегда, что бы мы ни пели.
0: Татьяна, я обычно вот регентам задаю такой вопрос. Когда вы поете, вы одновременно можете молиться, или все-таки вы чувствуете ответственность за то, что вы должны руководить этим хором, и нельзя это совместить с молитвенным настроением? Вот как у вас это бывает?
1: Это сложно. Хотя, когда вот какие-то песнопения очень глубокие такие, все равно в этот момент вот, ну, что-то чувствуешь, ну, ощущаешь что-то в душе. А вообще, когда исполняется, да исправится молитва моя в Великом посту на литургии прежде священных даров, вот когда поешь прямо на ступенях алтаря, вот там, конечно, в тот момент это вот однозначно все это вот чувствуется.
0: Погружение в молитву полное,
1: происходит, да, да, да.
0: Вот говоря еще о композиторах духовных, я хотела бы спросить у вас, вот вы не заканчивали специального никакого учебного заведения по поводу духовной музыки?
1: Нет.
0: То есть вам все это приходится наработки делать вот в течение своей работы. А есть ли у вас какие-то связи, может быть, с другими хорами, с опытными регентами или с какими-то музыкантами из духовной академии? Или кто-то у вас, есть ли какой-то духовный руководитель, наставник или просто друзья, которые дают вам советы? Или все-таки вы можете сами справиться?
1: Ну, к сожалению, у меня вот такого вот какого-то известного такого регента, такого наставника не было. То есть, потому что мы начинали, вот я сказала, что регентом моим вот первым, одним из первых, вот была Злобина Татьяна, которая сама была молодые, мы совсем были, нам было 20 лет. Вот, и она сама пела там буквально там год или сколько-то во Владимирском, по-моему, соборе. Вот, у нее самой был небольшой опыт, но она хотя бы вот видела, вот, как это в больших храмах, а я в других храмах не работала. Поэтому вот она очень хороший музыкант, очень сильный регент она. И как бы вот в основном вот от нее все вот что взяла. А так вот в плане нотной литературы, как бы я везде у всех, в каких храмах не бываю, везде всегда стараюсь ноты взять. Переписывала очень много, сейчас вот перепечатываю.
0: То есть если вы оказываетесь в каком-то храме, я вы все время, обращаетесь,
1: да, постоянно, у меня шкаф мой нотный уже, он уже трещит по швам, так было бы с кем это все исполнять.
0: Татьяна, а как вы относитесь к современным композиторам, пишущим духовную музыку? Вот архангельские – это ваш любимый композитор, как мы выяснили, а современные композиторы? Ну, включаете ли вы свой репертуар? Если да, то…
1: Ну, если как? У нас появляются ноты, то мы все время новое стараемся что-то попробовать.
0: Ага. Вот, ну… То есть вам предлагают композиторы, да, иногда?
1: Нет, сами композиторы нет. Просто ноты, если какие-то нам попадают… Мы что-то исполняем. Я люблю вообще, мне все интересно.
0: То есть попробовать что-то новое, вы не против?
1: Да, мне интересно, да. Вот. Ну, произведение участника нашего хора, он написал концерт духовный на слова тропаря священномученика Иоанна Кочурова, царскосельского. Это наш вот местный святой, почитаемый. И вот сейчас только что построен храм великомученицы Екатерины, собор восстановлен на месте взорванного в Пушкине на главной площади. Вот. И вот этот священник, он там служил и был вот в годы революции замучен, там растерзан. Вот. И вот, написан был концерт на текст тропаря. Вот. И мы его записали.
0: То есть мы можем сейчас послушать, да?
1: Да, да.
0: И кто автор этого произведения?
1: Ну, там псевдоним, поэтому понятно. Я скажу Веденев. Псевдоним.
0: Итак, слушаем.

0: Итак, дорогие друзья, мы прослушали еще одно музыкальное произведение в исполнении хора храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Александровской города Пушкина. И солировала в данном произведении наша сегодняшняя гостья, регент Татьяна Захарова. Ну что ж, замечательное произведение, замечательные голоса, и хорошо звучит ваш хор, надо сказать сразу. Татьяна, вот мы выяснили, что члены вашего хора все хорошие музыканты, профессиональные музыканты. А как у них обстоят дела с церковностью? Это люди воцерковленные или это бывает по-разному?
1: По-разному.
0: Вот участие в хоре как-то оказывает влияние на их духовную жизнь, на участников вашего хора?
1: Ну, я надеюсь на это.
0: Надеетесь? А так у вас нет примеров, что вот вы видите ярко, что кто-то, может быть, пришел к церкви благодаря этому пению? Вот такого у вас не было? Может быть, кто-то причащаться стал? Не помните таких случаев?
1: Нет.
0: Так особо ярких примеров не можете привести.
1: Нет.
0: А что касается вас, вот вы тоже крестились уже в сознательном возрасте, и, наверное, не из семьи вы принесли вот эту духовную. Да, сами вы пришли к этому делу. Вот пение в церкви как-то помогает вам росту духовному? Что вы можете о себе сказать? Есть такой момент?
1: Я думаю, что да, конечно. Потому что на службе... Когда вот поешь, как бы изнутри во всем этом участвуешь, вот, служба вся идет, это все переплетается, как бы молитвы, голоса священников, хор, как бы все это вместе вот составляет такую вот молитву. Когда вот это все вместе молитву составляет, это правильное пение, когда не мешает молиться, когда наоборот помогает.
0: Вот вы знаете, часто говорят, что в церковных хорах поют люди. Да, музыкально образованные, но духовно совершенно не образованные. Это некоторые прихожане воспринимают как большой минус для церковного хора. Вот на ваш взгляд, это не может как-то вредить хору, если человек не воцерковлённый поет духовные богослужебные песни?
1: Ну, главное, чтобы человек был воспитанным, культурным, и он любой веры может быть человек, но он себя будет достойно вести в храме и никак не будет проявлять так, чтобы это было... неприятно кому-то из прихожан, я думаю, что так.
0: Это не может негативно влиять на молитвенное состояние прихожан.
1: Ну,
0: да,
1: как бы, если человек достойный сам по себе, прилично и ведет себя нормально, как бы, то это не должно вызывать никаких нареканий.
0: Понятно. Вы 12 лет руководите этим хором. Вот за эти 12 лет были ли для вас какие-то очень интересные открытия, очень приятные какие-то моменты в жизни этого хора? Вот если вы сейчас можете что-то вспомнить, поделитесь с нами, что самого приятного для вас было в вашей работе в течение этих лет?
1: Ну, приятно, когда хор на больших службах при большом стечении прихожан поет красивую музыку, и это здорово просто все это звучит. Это очень приятно, как бы испытываешь удовольствие от этого.
0: То есть каждая служба может быть вам приятна, если хорошо прозвучал хор?
1: Ну, от произведений зависит. Как бы вот какие-то произведения, даже не понимаешь, вроде оно несложное какое-то, совершенно незатейливое, но вот как-то так оно звучит, что как-то очень душевно, очень. Ну, вот, то есть я люблю даже и простые какие-то произведения, но они звучат очень красиво. Вот. А из истории хора как бы вот еще в самом начале, когда вот у нас был квартет, квинтет уже был, буквально это вот год мы первый работали, у нас было вот выступление одно единственное, это было на дне города Пушкина, мы выступали на Камероновой галерее. Я вот сейчас это вспомнила. Было двое мужчин, вот Сергей Шапинский, Михаил Ефимов, я и Анна Соловьёва, Елизавета Локвинова, вот первый состав. И мы вот впятером на Камероновой галерее в июне на ступенях пели вот духовную музыку. И я помню, как ветер, ну, развивались платья у нас. В общем, такое вот очень приятное воспоминание об этом.
0: Но хор звучал, наверное, несколько иначе, вот ваш квинтет, чем в закрытом помещении, ведь там нет той акустики.
1: А там были микрофоны.
0: А, вот так.
1: Микрофоны и трансляции на весь парк екатерининский звучало. Вот, в общем, такой был один момент.
0: А бывают сейчас в вашем хоре какие-то внецерковные выступления или, может быть, другой храм куда-то вас приглашают?
1: Нет, сейчас этого нет. Только... У меня, к сожалению, сейчас обременена детьми маленькими. У меня недавно родилась дочка Сонечка. Вот, и вот сейчас проблем много с маленьким ребеночком.
0: Ухода за ребенком. Да,
1: ну, с детьми я как бы вот сына вырастила в церкви. У меня спал в шкафу нотном на нижней полке, когда ходить не умел, еще на ручках держали во время службы. И вот сейчас с Сонечкой тоже приходится. Сейчас она уже бегает, годика три ей.
0: Но тоже вырастает на хорах.
1: Да, ребенок у меня, вот Гриша, сын старший, он и ходил маленький, стоял всегда, дирижировал верою, отче наш стоял ручками, да.
0: Ну, ваш ребенок, сын старший, занимается музыкой,
1: он,
0: да?
1: Да, в музыкальной школе занимается.
0: Наверное, от того, что он был пропитан музыкой с самого рождения, можно сказать.
1: Ну, я всю беременность пела вот до последнего дня, обе беременности, и руководила. Ну, на стульчике уже сидела.
0: Дети это впитывают, наверное.
1: Я думаю, да, что они слышали еще в утробе все это. Должны все это любить. Надеюсь, что все-таки будут тоже этим заниматься.
0: И когда-то маме смена вырастет достойная.
1: Хотелось бы, да.
0: Да. Татьяна, вот знаете, в разных храмах по-разному ведут себя прихожане во время пения хора. В некоторых храмах они принимают участие, вместе с хором поют. Где-то там полная тишина, и только хор поет. Как в вашем храме принято? Прихожане как-то вот с вами вместе поют какие-то...
1: С нами вместе... Они исполняют песнопения, которые вот именно народ у нас исполняет. Это вот молитвы верою, Отче наш, на всеночном бдении... тоже бывает в хор, не хор поет, а прихожане. Вот, как бы вот, ну, это если они поют. А с нами нет.
0: А вот такие праздники большие, вот, ну, например, как Рождество недавно прошедшее, колядки, какие-то рождественские там поются у вас в храме?
1: В храме у нас воскресная школа, и там детский коллектив у нас там очень хорошо. Они всегда делают представления на все праздники. У нас всегда проходят праздники вот на Рождество, на Пасху. Они там тоже, вот они как раз поют.
0: Прям очень интересно. А вы принимаете участие?
1: Нет, это делают дети.
0: Дети, да?
1: Дети.
0: То есть без помощи регента хора
1: основного?
0: Нет,
1: у них свои руководители очень хорошие, ими занимаются, да. Всегда очень интересные на все праздники церковные у них представления, театральные, музыкальные.
0: То есть жизнь детей при вашем храме, в общем-то, идёт достойная?
1: Воскресная школа у нас замечательная совершенно. Она тоже вот давно, вот с основания практически храма, очень хорошая. Там тоже были разные руководители и преподаватели, там и разные ремесла у них, там и все, в общем, очень много. Они там и летний лагерь тоже устраивали часто летом. Вот, в общем, воскресная школа очень хорошая. Тоже советую, у кого есть дети рядом, кто живет в нашу воскресную школу.
0: Итак, дорогие друзья, наша передача музыкальная, и поэтому мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу еще одним музыкальным фрагментом в исполнении хора «Храмовое имя иконы Казанской Божьей Матери» в поселке Александровское города Пушкино. А наш сегодняшний гость – Татьяна Захарова. Я благодарю, Татьяна, вас за участие в нашей сегодняшней встрече и желаем вам творческих успехов в вашей дальнейшей жизни. Мы с вами прощаемся. До свидания.
1: Спасибо большое. До свидания.

0: Согласно Священному Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги «Бытие» в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст – эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. Каждый понедельник в 19:15 в эфир выходят беседы с флористом Натальей Полтавченко на тему «О чем нам говорят библейские растения». Повторение по вторникам в 11:00. Ведет передачи Людмила Зотова.
1: Медиоланский эдикт 313 года – событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 144-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 10 главы.
1: Братья, не о многих из отцов наших благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.
0: Послушайте 66-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 16 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Или еще не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, где после того уже, как Господь совершил чудо, накормив людей хлебами и рыбами, люди стали тянуться к Нему в надежде получить еще больше еды, еще больше хлеба. Так часто мы с вами, люди, действительно тянемся к материальному достатку, и даже от Бога именно этого хотим. И порой именно в надежде на решение наших материальных проблем мы идем к Богу, ставим свечки в церкви и так далее. Но Господь удаляется от этих людей, отправляется в пределы Магдалинские. И вот, когда они переправились на другую сторону Галилейского моря, ученики забыли взять хлебы, а Иисус говорит им очень важную фразу, которая заставляет учеников думать о хлебе, взять который они забыли. Но на самом деле фраза несколько иная, более глубокая. «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». В Евангелии нет случайных слов. И если Господь сказал это ученикам, и если ученики это записали, и теперь мы это читаем в Евангелии, значит, это нечто важное и для нас с вами. Значит, вот эта фраза «берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» относилась не только к ученикам, непосредственным ученикам Иисуса Христа, жившим 2000 лет назад и общавшимся с фарисеями и саддукеями того времени. Но эта фраза относится и к нам с вами. Это опасность, которая грозит каждому из нас. Что такое закваска фарисейская и саддукейская? Давайте немножко задумаемся о том, кто такие фарисеи и кто такие саддукеи. Фарисеи, само слово происходит от слова «пресах», «отделенный». Это люди, которые выделяли, отделяли себя от остального народа посредством особого благочестия. Это люди, которые большую часть своей жизни тратили на изучение Священного Писания и на тщательное соблюдение даже самых маленьких, самых, на первый взгляд, незначительных нюансов, заповедей и так далее. Вот, кстати, традиция в иудейской среде отращивать пейсы относится именно к ним, потому что в Священном Писании в одном месте есть такая фраза: не порти края бороды твоей и не остригай голову свою кругом». Отсюда и традиция пейсы носить, чтобы волосы были пострижены, но не до конца, как бы, чтобы круг не был завершен, да еще и в двух местах, на всякий случай, и так далее. Чтобы вот формально даже такую заповедь исполнить. И вот это были люди, которые скрупулезно копались в Писании, годами исследовали его, изучали и пытались воплощать в жизнь вот даже самые мелочи. Соответственно, к людям, которые большую часть своей жизни работали, зарабатывали хлеб насущный, как могли, и, может быть, не столь хорошо знали Писание, не столь мелочно соблюдали какие-то особенности, они относились с некоторым даже презрением, превозносясь над людьми. Напротив же, простые люди часто фарисеев уважали, зная их религиозность, набожность. Но вроде как вот эти очень-очень-очень верующие люди должны были бы стать союзниками Спасителя. Но нет. Мы видим, что Господь с ними конфликтует и призывает учеников беречься их закваски. Саддукеи. Кто же это такие? Саддукеи, само название, происходит от имени Саддока, одного из первосвященников иудейских. По сути, саддукеи — это была священническая знать, родственники священнических семей, священническое сословие. Опять-таки, люди очень религиозные, которые тщательно соблюдали все, что предписывалось соблюдать священникам. Отчасти они были, ну, как бы мы сейчас назвали, протестантствующими. То есть они признавали за Священное Писание только первые 5 книг Священного Писания Ветхого Завета, то есть Тору. Остальные пророческие книги они не читали такими уж авторитетными. Ну, отношение было примерно такое же, как мы сейчас относимся к святоотеческой литературе. То есть, с одной стороны, вроде как авторитет, а с другой стороны, все-таки не Священное Писание. Также саддукеи относились ко всем библейским книгам, кроме Торы. Именно вследствие этого, поскольку в Торе четко учение о воскресении мертвых нет, не выражено, как они, по крайней мере, считали, они отвергали идею воскресения мертвых и многое другое. Фарисеи и саддукеи, ну, скажем так, недолюбливали друг друга, хотя сказать, чтобы они враждовали, нельзя. Но Господь призывает беречься и тех, и других, беречься их закваски. В чем же эта закваска может выражаться? И вот здесь можно сказать, что, пожалуй, прежде всего, в показной, напускной религиозности, которая так часто сопровождает нас. Как часто мы с вами, христиане, узнаем друг друга? Каким образом? По какой-то особенной одежде, которой мы выделяемся от других людей. Длинные юбки, черные платки, четки. Вот эти вечные фразы «Спаси Господи во славу Божию», своеобразный лексикон. Получается, мы как бы выделяемся одеждою, словами, которые используем из среды других людей. Мы не считаем вполне христианами тех, кто не читает каждый день полное утреннее, вечернее правило из молитвослова, не кладет поклонов, не читает каждый день акафиста и так далее. Такое бывает. Давайте задумаемся. Вот если нас с вами сейчас перенести, ну, даже в не столь далеко бывшие годы сталинских гонений, например, вас арестовали и отправили на Колыму. При этом у вас отобрали молитвослов и Священное Писание. Вас одели в ватник и шаровары. Вас кормят, ну, предположим, какой-нибудь баландой из, ну, например, какой-нибудь тушенки где-нибудь там в Сибири. У вас нет возможности соблюдать пост. У вас нет возможности читать молитвенные правила. У вас нет возможности открыто молиться. За это наказывают. И одежда ваша такая же, как у всех остальных. В чем же тогда будет выражаться наше христианство? Вот выясняется, что порой у людей, которые вроде как годы своей жизни пытаются жить по-христиански, их христианство выражается только вот в этом, вот в какой-то внешней напускной набожности. А внутренней сути веры нет. Что же внутренняя суть веры, которая должна у нас сохраняться, несмотря на то, что происходит с нами, несмотря на то, во что нас одевают и чем нас кормят порой? Прежде всего, в любви. Любовь к Богу, любовь к ближнему, искренность в отношении к Богу, в отношении к ближним, помощь, накормить голодного, напоить жаждущего, посетить болящего или находящегося в темнице. Реальная любовь, выражающаяся в нашей помощи и поддержке ближним. Вот то, в чем должно прежде всего выражаться наше христианство. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Как часто мы забываем эту фразу. Поэтому будем, братья и сестры, беречься закваски фарисейской и садукейской и помнить о том, что Господь прежде всего смотрит на сердце наше, а не на то, сколько молитв мы прочитали накануне или что мы накануне съели. Будем же прежде всего любить Бога и ближних наших. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: День 21 июля, 8 июля по старому стилю, ознаменован явлением иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани в 1579 году, а также знамением от иконы Божией Матери Благовещения в ограде Устюги в 1290 году по молитвам вспоминаемого сегодня святого Прокопия Устюжского. Сегодня мы также чтим прославившиеся чудотворениями списки с Казанской иконы Божией Матери в Казани, в Ярославле, в Москве, в Вязниках, в Нижнем Ломове, в Тобольске, в Коплуновке, в Тамбове, в Шлиссельбурге, Пензе, в Петербурге, Чемеевской иконы, Высочиновке, Песчанской иконы и иконы, находящиеся в Вышинском монастыре. Сегодня вспоминаются трое святых с именем Прокопий. Пострадавший в 303 году великомученик Прокопий, почивший ровно через 1000 лет в Устюге праведный Христа ради юродивый Прокопий и живший в 17 веке вологодский подвижник праведный Прокопий Устьянский. Великомученик Прокопий был родом из Иерусалима и жил в царствовании императора Диоклетиана, звали его Неаний. Отец его, знатный римлянин, был христианином, но мать оставалась язычницей. Рано лишившись отца, юный отрок был воспитан матерью. Получив прекрасное светское образование, он был представлен Диоклетиану в первый год его вступления на престол и быстро продвинулся по службе. К 303 году, когда было воздвигнуто открытое гонение на христиан, Неаний был послан проконсулом в Александрию с повелением беспощадно преследовать христиан. Но на пути в Египет, близ сирийского города Апомеи, ему было явление Христа, как некогда Савлу на пути в Дамаск. Божественный голос возвестил: «Неаний, и ты идешь на меня». Неаний спросил: «Кто ты, Господи?» «Я распятый Иисус, Сын Божий». В то же время в воздухе появился сияющий крест. После этого Неаний не мог уже быть гонителем христиан, но сам стал Христовым учеником. Его мать, язычница, сама пришла к императору с жалобой на сына. Неаний был взят под стражу и в узах отправлен в Кесарию Палестинскую, где когда-то томился апостол Павел. В темнице сам Господь Иисус Христос в сослужении ангелов совершил крещение Неания, дав ему имя Прокопий. Мать его, пораженная великой верой христиан, терпящих истязания, видя непреклонность сына, переносившего тяжкие страдания, раскаялась, также объявила себя христианкой и была казнена. После продолжительных мучений святого великомученика Прокопия приговорили к усекновению мечом. В сонме новомучеников и исповедников сегодня прославляются священномученики Александр Попов и Феодор Распопов, пострадавшие в 1918 году. В продолжение церковного календаря прозвучит рассказ о Казанской иконе Божьей Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: 1 октября 1552 года в праздник Покрова Пресвятой Богородицы ночью Иоанн IV, предводитель русских воинов, готовившихся к решительному штурму татарской Казани, вдруг услышал благовесть московских колоколов. Царь понял, что это знамение милости Божией. По молитвам взбранной воеводы Господь восхотел обратить к себе народ казанский. Покорением Казани под покровом Пресвятой Богородицы было завершено дело, начатое в 1164 году святым князем Андреем Боголюбским. Но особенно способствовало возвышению православия среди волжских магометан явление в ограде Казани 8 июля 1579 года чудотворной иконы Божией Матери. 28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. Злорадствовали поклонники Магомета, думая, что Бог прогневался на христиан. «Вера Христова, — говорит летописец, — сделалась притчей и поруганием». Но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного падения ислама и утверждения православия на всей Злато-Ордынской земле, будущем востоке русского государства. Город

вскоре начал вставать из руин. Вместе с другими погорельцами, недалеко от места начала пожара, строил дом старец Даниил Анучин. Его 9-летней дочери Матроне явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать ее икону, зарытую в земле еще при господстве мусульман тайными исповедниками православия. Девица сначала никому не объявила о виденном, потом открыла матери своей, которая не обратила внимания на сон ребенка. После третьего видения Матрона со слезами говорила матери: «Я видела во сне икону Богородицы, от лица которой происходило ужасное пламя, и прямо на меня, и слышала я голос: «Если ты не поведаешь глаголов моих, то я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». Мать на этот раз послушалась просьбы дочери и ходила с ней к воеводам и архиепископу Иеремию и заставляла дочь рассказывать им о бывших ей явлениях Богородицы. Но никто не хотел верить рассказам ребенка. Возвратившись домой в 12 часу дня 8 июля, мать сама взяла заступ и начала рыть землю на указанном дочери месте. Вскоре к ней присоединились и другие. Взрыли все место и ничего не нашли. Тогда Матрона сама взяла заступ и стала рыть то место, где была в их доме печь, и скоро обрела искомое сокровище. Показалась икона Пресвятой Богородицы, завернутая в руках ветхой одежды из сукна вишневого цвета, но светлая, без малейшей порчи, точно только что написанное. Немедленно устремилось бесчисленное множество народа к обретенной иконе. Все молились и стремились приложиться к ней. О дивном обретении известили архиепископа и градоначальников. Архиепископ совершил крестный ход к явленной иконе и с великою честью припроводил ее в ближайший храм святителя Николая Тульского, которым был священником Гермоген, впоследствии патриарх, и здесь было совершено молебствие пред иконою. После молебствия икона с торжеством была отнесена в Благовещенский собор, и здесь на пути явило первое чудо, исцелив слепца Иосифа, 3 года ничего не видевшего, а по принесении ее в собор другой слепец Никита получил исцеление. Обретенная икона, как оказалось впоследствии, была список с чудотворной иконы Богородицы, написанной святым евангелистом Лукою от царицы Евдокии, супруги императора Феодосия, пересланной из Иерусалима в Константинополь царице Пульхерии, которая поставила его во Влахерском храме в Константинополе. Замечательно, что Влахернская икона Богородицы названа Дигитрию, потому что Божия Матерь явилась во сне двум слепцам и указала им путь во Влахерскую церковь, где они получили прозрение пред ее святой иконой. И впоследствии при Казанской иконе чаще всего был врачуем недуг слепоты. Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте явления храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где и поместили святую икону, и основать женский монастырь. Матрона и ее мать, послужившие обретению святыни, приняли постриг в этой обители. Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно присоединенной инородческой окраине Российского царства, стала вскоре всенародной святыней, знаменем небесного покрова Божией Матери, явленного всей русской церкви, ибо душа православного народа чувствовала особое участие пречистой владычицы в исторических судьбах Родины. 22 октября 1612 года, во время сражения русского народного ополчения с польскими захватчиками, список Казанской иконы находился в войсках князя Дмитрия Пожарского. Икона, сопутствовавшая русским в течение всего похода,
была поставлена в Москве на Красной площади против Никольских ворот Кремля. Вскоре Москва была полностью очищена от вражеского нашествия. В память об этом событии царь Михаил Федорович установил в Москве второе празднество в честь Казанской иконы Божией Матери 22 октября. Особую, наиважнейшую роль Казанская икона сыграла в Санкт-Петербурге. Известно почитание этой иконы Петром Великим. В 1709 году, накануне Полтавской битвы, царю сказали, что в селении Каплуновке находится чудотворный список иконы Божией Матери. По государеву указу образ был доставлен в стан русской армии, который расположился под Харьковом. Ожидая сражения, царь долго молился пред иконой Божией Матери. Он повелел отнести образ перед полками. Во время битвы 27 июня икона стояла на поле боя. В честь Великой Полтавской победы Петр I построил Самсоньевский собор в Петербурге, куда первоначально и поместил Казанскую Каплуновскую икону. В 1721 году один из чтимых списков Казанской иконы был по повелению императора Петра I перенесен из Москвы в новую столицу России Санкт-Петербург и поставлен сначала в храме на Новосельском острове, на месте нынешнего Андреевского собора, затем в Троицком соборе Александра Невской лавры, а с 1737 года в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы на Невском проспекте. 15 сентября 1811 года, в день освящения Петербургского Казанского собора, икона была с большими почестями перенесена в новый собор. Во время Отечественной войны 1812 года Казанская икона Божией Матери, ставшая всенародной святыней, также указывала путь к победе русскому воинству, осеняя его в ратном подвиге освобождения Матери Родины. Известны многочисленные чудотворные списки с Казанской иконы, прославленные знамениями милости Божией по всей России, в Вязниках Владимирская область и Нижнем Ломовы, Пензенская область, в Тобольске и Суздале, Витебске и Каргополе, Арзамасе, Вологде и многих других местах. Перед Казанской иконой Божией Матери святейший патриарх Московский и всея Руси Сергий 1943-1944 годы совершал молитвы во время Великой Отечественной войны, произносил проповеди, утверждающие веру в победу над германским фашизмом. Киев, мать русских городов, был освобожден в день празднования Казанской иконы Божией Матери. Для русских православных христиан в этой иконе и поныне воплощена идея молитвенного заступничества и ходатайства Пресвятой Богородицы за наше Отечество.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Музейный калейдоскоп», веду его я, Елена Обламская, и предлагаю вам продолжение рассказа о выставке археологической экспедиции Никодима Павловича Кондакова в Сирию и Палестину в 1891 году фотографии Ивана Федоровича Борщевского. В Государственном музее истории и религии мы встречаемся с ее куратором Петром Викторовичем Федотовым, хранителем фонда фототеки музея, заведующим отделом фото-нега-мультимедиа. Петр Викторович продолжает знакомить нас с опасными обстоятельствами проведения крупнейшей дореволюционной экспедиции на Ближний Восток, где в тот год уже начиналась эпидемия холеры.
1: Да, конечно, это она начиналась.
2: Они ехали, они еще не знали, что там холера?
1: Ну, она ходила, там уже какие-то слухи, еще карантинов не было. Такая была как бы обстановка, что где-то там какие-то очаги там возникают, но экспедицию решили не отменять. К счастью, все окончилось здесь благополучно в этом смысле, но опасность она была.
2: Полностью это оплачивалось палестинским обществом, да, императорским?
1: Да, на это было выделено несколько тысяч рублей, там, ну, до 10 тысяч, мне кажется, может, 7-8 тысяч. Да, это действительно оплачивалось палестинским обществом. И при этом переговоры о том, чтобы такую экспедицию организовать, они начались задолго до самой экспедиции, там, за несколько лет. Есть письмо к Кондакову с приглашением организовать такую экспедицию, то есть за несколько лет до этой экспедиции. То есть замысел уже возник задолго до самой экспедиции.
2: Готовились. А каково участие, помощи, поддержки архимандрита Антонина Капустина?
1: Капустина, Антонин, он, в общем-то, был, не знаю, чуть ли не центром, ну, по крайней мере, вот, иерусалимской жизни. Он все знал, его все знали и даже боялись. Он ждал, конечно, экспедицию. Он сам увлекался фотографией, ему было интересно увидеть вот людей, которые тоже исследуют, тоже собирал археологические всякие предметы. То есть для него было интересно познакомиться с коллегами. Его дневники тоже есть описаны, как он общался с Кондаковым, Кондаков к нему приходил, потом он к нему тоже приходил, организовывал, скажем так, экскурсии для участников по окрестностям Иерусалима. То есть он, конечно, ждал и, я думаю, с удовольствием общался с этими действительно очень образованными и умными людьми, но самой организации, я думаю, что, скорее всего, они жили на подворьях палестинского общества в каких-то достаточно комфортных условиях, а на русскую духовную миссию, ну, приходили в гости к Антонину. Общались, но организовывали это вот палестинское общество.
2: Во всяком случае, архимандрит Антонину запечатлен с участниками,
1: да,
2: на фотографиях.
1: Он и запечатлен, и сам Антонин об этом тоже в дневнике. Там уже, когда они вот прибыли в Иерусалим, достаточно часто упоминают Кондакова, как минимум. А Кившенко вот в этой книге «Палестина», где вот его рисунки, там есть и рисунок еще Антонина. И тоже был выбор, на каком рисунке остановиться. Сейчас монастырь Святого Саввы, но есть рисунок именно с Антонином.
2: В какие же земли прошла экспедиция?
1: Получается, было сначала морское путешествие, это такой маршрут, Одесса, Константинополь, там был потом Афины, потом Смирна, это Измир турецкий сейчас, далее ливанский Триполи, ливанский Бейрут. И вот из Бейрута они пошли на восток, сначала по территории Ливана, а потом та территория, которая сейчас сирийская, дальше Иордания. И уже перешли в Иерусалим, ну, это вот то, что вот там уже сейчас вот территория Израиля, палестинская автономия.
2: Сколько длилась экспедиция?
1: Если брать и морское путешествие, то около 4 месяцев. В Бейруте они были, письмо вот пишет Кондаков 30 августа, что они вот собираются выходить в поход. А из Иерусалима они уже в начале декабря готовятся к отъезду. То есть там через 3 месяца. И где-то, наверное, там 5-го они уже из Яффы, которая, ну, сейчас там Яффа-Тель-Авив, морским путем уже возвращались назад в Россию.
2: Они все были из Петербурга, эти люди?
1: А Кондаков работал в Эрмитаже, он работал в университете, Смирнов учился в университете. Борщевский, он тоже перемещался, но, насколько я понимаю, в Смоленске он оказался уже после экспедиции. Сам он, насколько я помню, из Новгородской губернии родом. Он, конечно, был Петербурге. И как-то последующий период связан больше там с Смоленском, он там. Аколович и Кишенко, жизнь Аколовича после экспедиции, ну, он тоже в одном из провинциальных городов, кажется, в Пензе оказался. Они, кстати, почти все работали в музее, вот участники экспедиции, как-то когда связаны. Он в Пензе, там, так сказать, новый такой проект открылся, музей фактически новый, и нужен был человек знающий, умеющий, его туда вот пригласили, и он, ну, собственно, там, так сказать, налаживал вот музейную работу.
2: Совершенно изумительно выполнены снимки.
1: Конечно, Борщевский. Конечно, вот фотографии, все фотографии, кроме одной на выставке, это фотографии Борщевского. И они действительно очень качественно, очень хорошо сделаны. Людей там относительно немного. Действительно, у Борщевского была специализация архитектурная, да, вот у нас вот в данном случае археологическая. Потом еще, когда он работал в Коломенском, он тоже занимался архитектурной съемкой. Вот, ну, он действительно в этом был настоящим мастером. Что касается подготовки выставки и таких дизайнерских решений, то это действительно не очень тоже это понравилась работа. Это работа нашего дизайнера Алексея Белько. Это было очень приятно работать. Это очень внимательное отношение тоже к плану, все время творческие какие-то переработки и высокий профессионализм. Вот в результате удалось такое какое-то единое целое. Но еще я бы вот выделил бы Владимира Ермошина, который тоже в нашем музее нашел себя. Вот эта палатка, это во многом его... Вот,
2: то есть это реконструкция палатки участников экспедиции?
1: Да, да. Ну, собственно, вот эту палатку придумал Владимир, ну, воплотил этот замысел. Еще тележку, он ее сам вот создал. А уже наполнение палатки, это уже сейчас была совместная работа. Вот. И это действительно было сделано с большим интересом, насколько меня Алексей тоже археология интересует. И это очень приятно. Это действительно есть ощущение, когда что-то сделано, и это не только тебе приятно, но и коллегам, которыми ты это работал, было приятно делать.
2: Скажите еще, пожалуйста, про артефакты. Вот, например, я видела, что в одной из витрин лежит небольшой такой образ Богородичной иконы. Она была приобретена кем-то из Кондаковым самим,
1: это,
2: да?
1: Это действительно вещь Кондакова, такая не самая обычная, это такое скорее греческое происхождение, средиземноморского, в этом случае. Вот. Это действительно мемориальная вещь. У нас в музее вот есть пара вещей, связанных с вещами, предметами, принадлежащими Кондакову. Это не связано с экспедицией, но это связано с Кондаковым. Все-таки действительно так получилось, что из экспедиции привезли прежде всего фотографии, негативы еще.
2: Почему это не выставлялось, не публиковалось? Это имело какой-то гриф секретности?
1: Нет, здесь каких-то юридических, там, каких-то таких ограничений не существовало. Но действительно экспедиция оказалась в каком-то смысле забытой. Потому что они вернулись из путешествия. Были организованы две выставки там, в Москве, в Петербурге. Ну, кстати, платные, там надо было заплатить 20-30 копеек за посещение. А потом все-таки Хитрову не понравилось то, что делал Кондаков. Он даже в одном из писем знал, что вот лучше бы забыть об этой экспедиции, будто бы ее и не было. Хитрову выдающийся деятель, много что делал, но здесь, может быть, это тоже какой-то момент конкуренции. Они, кстати, даже по чинам примерно на одном уровне были и по влиянию. Я так подозреваю, что здесь некоторая такая ревность, недовольство, ну, как присутствовало. Поэтому больше на это денег политическое общество не выделяло. Кондаков не мог публиковать это, пока на это не было разрешения политического общества. И, собственно, сама книга вышла уже через год после смерти Хитрова. В 1904-м вышла книга, а Хитрова в 1903-м вот не стала. Действительно, к этому времени у Кондакова было много других проектов, он ими занимался, они шли, а тут, если это тем более не поддерживают, не финансируют, то можно это так оставить на том уровне, как было. Хотя вот американский археолог Говард Батлер, он как раз одну за другой там организовывал экспедиции и публиковал все эти материалы. В результате это стало таким вот по этому региону, по этим памятникам, таким ориентиром. А российская экспедиция оказалась мирового значения, так вот, затертый.
2: Они были современниками.
1: Они современниками, да. Батлер организовал свою экспедицию тоже по похожим маршрутам в 1899 году. И при поддержке, как пишут нью-йоркских бизнесменов, при финансировании их, потом уже экспедицию финансировал Принстонский университет. То есть такая серьезная поддержка.
2: Неплохо, да. Большую жизнь прожил Никодим Павлович Кантакур.
1: Да, да. Он, когда случилась революция, гражданская война, он тоже как-то оказался на юге, и он как-то до последнего момента как-то тоже колебался, оставаться или нет. Но у него было ощущение, понимание, что его исследования вот новой России, связанные с Византией, христианскими памятниками, они будут невозможны. Он с этим много общался с Иваном Буниным. Может быть, тоже на юге России даже вот они вместе общались. Он чуть ли не на последнем французском проходе, который уходил из Одессы, когда там наступали советские войска красные, уехал из Константинополя. Но в результате оказался в Чехии, и там даже было создано такое учреждение, в котором заведовал Кондаков. То есть его вклад в научный, там даже и в других странах, как бы ценился. Была, собственно, фактически его школа создана. В Европе, в Чехии его ценили. Он был профессором в Пражском университете, но, конечно, ему было сложнее работать, потому что многие там документы, материалы его, они остались здесь, и это было сложнее. И эта выставка – одна из мотиваций вспомнить о выдающемся ученом Кондакове, который действительно видел общие культурные корни и России, Европы, Балкан, Кавказа, византийские корни, человека, которого признавали в разных странах. В этом действительно ощущается в этих фотографиях, текстах. Я надеюсь, что на самой выставке эта атмосфера этого благородства. Это связано и с тем, что мы показываем этих людей, незаслуженно забытых, наших соотечественников. Это вдохновляет. Это вдохновление от того, что они открывали новое. Они радовались этому. В дневнике это очень вот видно, сочетание сложностей и открытий. Каждый день дарил какие-то новые открытия. Это действительно была большая радость. Они интересно работали, и я вот уверен, что эта экспедиция для всех, для них стала очень таким значимым этапом жизни. Вот эти 4 месяца – это испытание их самих, это взаимодействие их друг с другом. И в фотографиях, и в текстах вот можно этих людей увидеть, почувствовать. Они действительно вызывают какой-то отклик, и уважение, восхищение. Есть что-то такое направление – антропология науки. Фактически это исследование как мотивации самих исследователей, их какие-то непосредственные реакции. То есть как, на каких основаниях возникает какое-то научное знание. И изучая вот и дневники экспедиции, и фотографии, в том числе, где участники не позируют, а просто вот попали в кадр, и мы случайно, можно сказать, их, они открываются нам. Такие, какие они есть, и такие, какие они есть, в общем-то, вызывают и отклик, и симпатию, и уважение. Вот. Так что это в том числе выставка вот о наших замечательных соотечественниках, которые действительно достойны уважения и симпатии.
2: Спасибо. До какого продлится выставка?
1: Выставка продлится до 21 сентября.
0: Итак, выставку археологической экспедиции Никодима Павловича Кондакова в Сирию и Палестину в 1891 году, фотографии Ивана Федоровича Борщевского, можно увидеть до 21 сентября в Государственном музее истории и религии. Об экспозиции рассказывал Петр Викторович Федотов, хранитель фонда фототеки музея, заведующий отделом фотонега мультимедиа. А я, Елена Обламская, завершаю сегодняшний музейный калейдоскоп. До свидания.